мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 5 часов утра.

это? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня, думаю, будем рисовать квартиру, машину и шубу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Что слушает страна?
4: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
3: Русское радио.
4: Я не так.
3: Только любимая.
5: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
3: Только лучшее.
6: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю 100 раз подряд. Ты не такой, ты не такой.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери –

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Обучение в университете «Фредерик» — это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: С рождением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы хоть куда-нибудь сходить.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
5: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
7: Новая песня на русском.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Хорошо, что есть vzim.com, мой любимый магазин.
1: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzim.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Киприоты бьют рекорд поездок за границу и почти не ездят по острову. Суд разрешил отцу погибшего ребенка вылететь на похороны под залог. 80-летний физик попросил кипрскую церковь доказать существование рая и ада. Теперь подробнее. Жители Кипра к концу текущего года совершат более 2 миллионов поездок за границу и обновят очередной рекорд, заявил президент Ассоциации турагентств острова Харис Папахаралампус. По его словам, только в июне выездной поток вырос на 7,4%, почти до 170 тысяч визитов. Таким образом, внутренний кипрский рынок дает около 30% пассажиропотока аэропортов Ларнаки и Пафоса. В первой тройке стран, куда летают жители нашего острова – Греция, Великобритания и Италия. Окружной суд Пафоса временно снял ограничительные меры с 37-летнего британца, которого судят по делу о гибели его 3-летнего сына в отеле. Подсудимый сможет вылететь на похороны ребенка. Ему назначен дополнительный залог в 10 тысяч евро. Вылет намечен на завтра, 5 августа. Вернуться на Кипр британец обязан не позднее 14 сентября. 80-летний физик поручил своему адвокату направить официальные письма в архиепископию Кипра и организацию по исследованию космоса. Он хочет получить документально обоснованные ответы о рае, вечной жизни и внеземных цивилизациях. Адвокат заявил, что судебного спора пожилой ученый не ищет. Цель поручения – подойти к концу жизни с максимально возможным душевным спокойствием и не полагаться на одну надежду там, где, по мнению физика, можно рассуждать. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 33 градуса. В Никосии и ее окрестностях ожидается до плюс 40, а в Тродосе до плюс 28. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадков не ожидается. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте! 4 августа, друзья, и мы, конечно же, хотим вас разбудить и вообще поздравить, что сегодня у нас такой классный день, такое замечательное утро. Мы довольны, счастливы, а вы?
1: Да! А вы? А мы всегда довольны и счастливы.
0: Хотя... Кстати, это Гоша Романов сейчас звучит.
2: Вот его голос.
0: Приводить немножко. Знакомьтесь, пожалуйста, возьмите, пощупайте.
1: Кажется, нащупал.
0: Нащупал? Да. Ты кого там щупаешь?
1: Кого там щупать стал?
0: Ничего себе!
1: Это за кулиси.
0: Сережа!
2: Я не могу никого щупать, я женатый человек. У меня утро начинается совершенно по-другому. Я щипаю максимум чашку кофе для того, чтобы проснуться, зарядиться отличным настроением. И, конечно же, и вас призываем именно к этому.
0: Да, выпусти, пожалуйста, Сергея. Ну, сколько можно его удерживать?
1: Все уже, выпустил.
0: Дай воздуха.
1: Вот он, Сергей.
0: Человеку. Так, Гоша у нас за пультом, потому что надо привыкать, надо ту самую мелкую моторику тренировать.
1: Конечно, все приходит с опытом.
0: Это же...
1: Щупательную моторику.
0: Да.
1: Мы уже понимаем, ты что понимаешь? Ты делаешь с утра пораньше.
0: Мы решили, что так будет правильно.
1: Да, мне это нравится.
0: Мне нравится, что ты даже не сопротивляешься. Ты знаешь, есть какая-то вот...
1: Так приятно. Зачем сопротивляться, когда приятно? Что сделаешь?
0: Давайте поговорим о приятных вещах. Что вам еще приятно летом, особенно с утра пораньше.
2: Приятно, ну, то, что сегодня 4 августа, так. И у нас скоро отпуск.
0: Это правда, это самое приятное. Ну, ты с козырей зашел, Серж.
1: Сразу все карты выложил.
0: Теперь уже ничего не добавить.
2: Посмотри, как я выгляжу, я уже практически в отпуске.
0: Полотенце с собой притащил.
2: Ладно, полотенце, у меня лежак там стоит.
0: Вот я тоже думаю, ничего себе, вот Серж, это прям сама организует. Хозяин.
2: Ребят, не знаю, о чем вы думаете, я лично вам тоже рекомендую.
0: Вон туда и вот туда.
2: Пляж в той стороне.
0: Ну что, Гош, ты добавишь приятностей каких-нибудь? Просто я уже, ну, сдаемся. После отпуска, как бы, я all in. Я единогласна.
1: Ну что, я хочу добавить, что...
0: Ну, спасибо, я поняла.
1: Утро — это такая часть суток, когда ты завидуешь безработным. Вот я сейчас в данный момент завидую.
0: Часть уток?
1: Часть уток?
0: Ага.
2: А вы завистливый человек, Гоша.
0: Я вот тоже подумала,
2: вот
0: да?
2: Вот мы как-то вот, нет, мы с Ирой не завидуем. Нам
0: кому?
2: Все завидуют. Мы просыпаемся утром с отличным, классным настроением. И вам передаем это для того, чтобы сделать этот день легче.
0: Потому что нам не жалко. Потому что мы готовы. Потому что
1: вы русские перцы.
0: Вы тоже готовы, а? В Лимассоле, в Ларнаке, в Никосии, в Пафосе, в Анапе. Я уверена, что прямо сейчас все и каждый на частоте 99 FM испытывает одно сплошное наслаждение. Кстати, что вам приятно этим утром? И вообще, про что ваше лето? Расскажите, пожалуйста. Сбрасывайте ваши интересные комментарии. 49-105-7.
2: Пишите, очень ждем. Мы, конечно же, 3 часа утреннего шоу. 2 часа вот мы, Ира и Гоша. Мы, Ира и Гоша.
0: Да, я тоже подумала. А ты все? Ты уже в отпуск?
2: Я вот так себя называю, понимаешь? Мы! Да, вот втроем, а потом с 10 до 11 Гоша сольно будет вас продолжать дальше развлекать.
0: Да,
1: уже без перчиков.
0: Без перчиков.
1: Но тоже со стринкой.
0: Вот. А у тебя что? Там горчица.
1: Горчица.
0: Чесночок.
1: Аджика у меня.
0: Аджика.
2: Гоша, у вас в глазу остринка.
0: Аджика, понимаешь, какой у нас мужчина? Ладно, поехали, ребят, стартуем.
2: Доброе утро.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фава-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Milt's Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Дорогой, погладь футболку, а то скажут, что я у тебя вообще ничего не делаю.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: последний раз.
1: Гороскоп на русском.
2: Ну а теперь шагаем с звездными предсказаниями на день сегодняшний. Знаки огня, овны, львы и стрельцы столкнутся с ситуацией, когда их, казалось бы, забытый проект вынырнет из-за небытия. Это может привести к вам новый поток интересных предложений и знакомств.
3: Давайте знакомиться. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи сегодня станут обладателем уникальной информации. Это знание позволит вам первыми занять самую перспективную нишу.
4: Ух ты, на утоземные знаки. Тельцы, девы и козероги, обходите любые азартные игры. Лотереи, легкие какие-то заработки в сети. Погоня за быстрой наживой может обернуться крупным финансовым фиаско.
2: Что там за настроение такое? Где, накликали уже?
3: Знаете, вчера-то получше было, согласись.
2: Ну, я не знаю, если честно. Там тоже были свои истории. Ну, мы со знаками воды еще не закончили. Раки, скорпионы и рыбы. Сегодня случайный знакомый может мгновенно решить вашу сложную проблему. Неплохо.
3: Сегодня вообще вторник начинается мега странно.
4: Вторник — день знакомств.
2: Ага, эта связь окажется долгосрочной и крайне полезной. Не, ну вообще, я считаю, что, смотрите, он тебе знакомый, соответственно, иногда будет появляться в твоей жизни. Но решать проблемы. Ты же идеальный муж.
3: Очень хорошо.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь будем добавлять тех самых праздников. 4 августа. Здравствуйте. Кто родился в августе? Эти самые дети, которые обычно не получали поздравления в школе. Пишите, да.
2: Потому что каникулы.
3: Ну, слушайте, зато конфеты не надо было приносить на весь класс.
1: Слушай, честно, у меня сестра.
3: Экономия.
1: 12 августа.
3: Конфеты не нужно приносить. Здорово.
1: Ты понимаешь, да, что жук, а? Жук говорит, не надо делить. Все мне. Мама принесла.
2: Себе любимому себе.
1: Да.
2: У нас, кстати, я помню, вот потом в сентябре приносили. Делились, так сказать, у тех, у кого были день рождения на каникулах.
3: Порядочные люди у тебя были в классе.
1: У них система. А там попробуй не принеси. По взгляду уже читается. Так, мы там сейчас тебе устроим темную.
2: Забыл. А ты кто? Одноклассник? Нет. Если не принес.
1: Я помню, что я февральская, и я всегда жаловалась на то, что, ну, холодно. Ну, просто холодно. И цветы, которые мне дарили, они всегда были сразу замороженные, отмороженные. Ну, я не знаю, как их еще описать. Замерзшие, да, это если мягко выразиться. Вот. А моя сестра в августе, которая родилась, всегда рассказывала, говорит, тебя хотя бы поздравляли, а ко мне вообще никто никогда. Обычно, ну, каникулы, разъезжаются. И, в общем, это было очень тяжело, действительно, перенос на сентябрь, да, вот, дня рождения, а это уже, ну, не то. Вот так вот мы по-больному прошлись с утра пораньше.
2: Ну, давайте тогда немножко добавим все-таки праздника тем, кто родился в августе, а точнее шампанского. День рождения этого напитка именно сегодня.
1: Ура!
2: Да, фейерверк.
1: Так, день качания на качелях тоже добавляем.
2: День гостя. Вот, пожалуйста, вам, кстати, сегодня и гороскоп нам подсказал, что день знакомства. Пусть лучше вы пойдете в гости.
3: А еще день спелеолога, между прочим, празднуется. Знали такой праздник?
1: Это кто?
3: Это тот, кто горы исследует. Горная порода, где-нибудь там в пещерах лазит. Здоровская
2: профессия, честно говоря. Это те ребята, к которым сама гора идет, если что, да? Всех причастных поздравляем.
1: Ура, ура, ура. Ну и день основателей, правда, где-то в одной стране, но мы хотим, чтобы, да, мы сегодня...
3: И основатели чего?
1: Основатели утра. Ну что, вы все вообще фаундеры? Мы величаем себя уже сколько лет подряд, и никто нам не запретит.
2: Да, и, возможно, вы тоже что-то с утра прямо вот основываете, поэтому это ваш праздник. Я бы еще, конечно, отметил день заветного сундучка.
3: А что там лежит?
2: В котором что-то хранится.
1: Да он женат, он саначку прячет, 100%.
2: Конечно. Так, а у тебя есть сундучок заветный?
1: Заветный сундучок? Но если ты назовешь сундучком...
2: Гардероб, Ира, гардероб, да.
1: Я сразу туда не пошла, видишь, я аккуратненько.
2: Потому что там не сундук.
1: Да.
2: Там что-то намного побольше.
3: Сундучище.
2: Там квартира, скорее всего, отдельная.
1: Там свой мир, туда нельзя. Так, ребята, мы пойдем по событиям дня сегодняшнего. Сразу же о них и расскажем. В 1326 год отправляемся. В Москве заложен первый каменный храм, Успенский собор.
2: 1777 год. В Лондоне открылся первый в мире цирк.
3: Интересно, а тогда сразу вот существовала эта мелодия?
1: Сразу
3: же.
1: Конечно.
3: При открытии.
1: А как еще?
3: Здоровски. А вот 4 августа 1912 года состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш.
1: Мы тоже вам желаем самых ярких перелетов, особенно в августе, когда отпуск, наконец-то.
3: Смотри, вы уже одной ногой в отпуске.
1: Конечно, двумя. Всеми ногами.
2: На меня не смотри, я и телом там же.
1: 1951 год в Ленинграде с Финляндского вокзала отправился первый электропоезд, друзья. Вот и такое событие тоже забираем себе в календарь. Ну, а теперь ждем ваши классные события, яркие поводы для того, чтобы улыбнуться с утра пораньше. Особенно, конечно же, мы ждем именинников. Правда, очень хотим вас поздравить.
2: Напоминаем координаты номер 4, 9, 105 и 7.
0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. 5-е.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Вы что говорите? Ребят, у меня к вам вопрос. Насчет вот прокрастинации. Вам не лень работать вот сейчас, а? Я сразу
2: в карьеру. Я прокрастинирую.
1: Прокрастинируешь. Гош, тебе как?
3: Слушай, прокрастинация. Какая хорошая тренировка дикции.
1: Ага.
3: Да. Еще раз повтори.
1: Прокрастинация.
3: И будешь гениально звучать.
1: А еще можно вот так вот регистры.
3: Прокрастинация.
2: А мне лень.
1: Я вообще...
3: Ты победил. Вот и все. Это битбокс какой-то.
1: Знаете, что я нашла? Какую-то совершенно простую новость, но она, мне кажется, прекрасна для вот этого времени суток. Значит, оказалось, что прокрастинация на работе — это не всегда лень.
2: А-а-а.
1: Хотя, ну, человек, который, видимо, писал, составлял эту новость, не знает, что это, в принципе, одно и то же.
3: Одно и то же. Но он решил оправдаться как-то,
1: но, внимание, психологи.
3: А им не лень.
1: Да, вообще ни разу прокомментировать и сказать, что все нормально. И так и должно быть. Считают, что иногда так мозг, оказывается, пытается защитить человека от выгорания.
2: Mm-hmm.
1: Вот так вот. Сейчас расскажу. По словам специалистов, потому что мы-то сами и не знали, как это работает.
2: Как?
1: Ага, очередная задача, когда и если очередная задача воспринимается как бессмысленная или чрезмерно тяжелая, мозг начинает искать быстрый источник удовольствия. Что? Правильно. Вместо работы автоматически человек переключается на социальные сети, маркетплейсы, не дай бог, или короткие видео.
3: Ну, немножко потупить нужно.
1: Понятно? Что за короткие видео?
3: А я, подожди, я смотрю сейчас. Рассказывай. Ленточка листает.
1: Что же касается отказа от постоянных переработок, в некоторых случаях это не отсутствие мотивации. Не надо к нему, это к этому человеку HR отправлять. Всем все нормально, просто психика сохраняет ресурсы и не дает довести себя до эмоционального истощения.
3: Интересно, вот это поэтому это не лень.
1: Mm-hmm.
3: А если официальное заявление какое-нибудь, чтобы начальнику принести и сказать, мол, я от выгорания защищаю себя, mm-hmm. ни разу не прокрастинирую.
1: Ты на увольнение, да, которое?
3: Сразу же, да, постучался.
1: Ну, что ж.
3: Да-да, давай, пока.
1: Подписано, свободен.
3: А вам не лень вот этот сейчас подписывать и увольнять меня? Можно так же заявить, конечно.
1: Слушайте, ну вот, оказывается, то есть, с одной стороны, казалось бы, не, выгорание — это серьезная штука, да? Давайте вот если вот совсем без шуток, прям не дай бог туда себя загнать, мы стараемся, чтобы вот вы так себя точно туда не отправляли. Нас послушайте, музыку послушайте. Ну, классно.
3: Вообще, чтобы не выгорать, лучше загорать.
1: Вот, если же, да.
3: Слоган жизни.
1: Поехали, я все. Ребят, выключаем и на пляж.
3: Мы пошли прокрастинировать.
4: Корабли уходят, бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя, с белым флагом воевать, глупее не придумать.

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: На русском радио.
3: Ну, а мы напомним, что сейчас 4 августа на календаре. Это означает, что лето продолжается. Ну и, конечно же, температуры бьют рекорды по нашей планете. Вот многие говорят, что именно август станет одним из самых жарких месяцев в истории.
4: Но мы-то закаленные, мы привыкли.
3: Да, но в некоторых странах это прям вот караул. Вот в Беларуси, к примеру, будет 40+ на этой неделе. Mm-hmm. Что, ну, довольно как-то вот несущественно.
5: Идут дожди сильные.
3: Угу.
5: Две вот. Недели.
4: И плюс 40, прикинь.
5: И
4: плюс 40,
5: да.
4: А?
5: Я вот помню, это... как-то летом
3: в
5: даже
3: Японии
5: снег
3: очень
5: ходил.
3: Жарко, в Китае тоже очень жарко, поэтому...
4: Снег в плюс 40, Гоша?
5: А вы не помните?
4: Доброе утро!
5: Летом
3: плюс 40? А, град ты имеешь в виду, что ли?
5: Нет, именно снег, такой же сильный снегопад, солнце светило и сильный снегопад был.
4: Это когда?
3: Зачем ты под тополями ходил?
4: Не знаю.
3: Ну, тополины, пух, скорее всего.
4: А, да, я там перепутал. Такой, да, снег.
5: Да, да, это снег был.
4: Снег.
3: Солнце. А, нет, луна.
4: Так, жаркий.
3: В общем, жарко. Да, поэтому многие компании придумывают, как же все-таки охладиться. И вот в Японии, к примеру, строительная фирма рассказала, что из-за сильной жары они в кабинке туалетов теперь добавили вентиляторы и искусственный туман. Вот так.
5: И как-то туман помогает избавляться от жары.
3: Ну, он такой, знаешь, туман, который охлаждает немножко. То есть распыление. Очень мелкая воды, и при этом получается вот такая охлаждающая туманная жидкость, которая падает на тебя.
4: А почему только в туалетных комнатах надо с собой такую вот бадуру таскать, вот, чтобы на тебя дуло и вот это пылило, туманило тебя?
3: Ну, идешь такой ежик в тумане, да?
4: Нормально.
3: И все остальные
5: по офису люди с фонарями будут ходить.
3: Некоторым сотрудникам сократили рабочий график, к примеру, с 7 утра до часу дня.
5: Вот это важно.
3: Это приятно. А еще одна организация делает особую рабочую форму, когда человек потеет, ткань охлаждается. Охлаждает человека. Вот это здорово.
4: А это классно. Я так понимаю, что это космические какие-то технологии.
5: Да, какие-то нанотехнологии,
4: пробовали уже где-то. И вот, вот это супер. Я вот сейчас, конечно, рисую себе такой вот момент, когда ты идешь и в тумане. И волосы назад, да? Красиво!
5: Сразу хочется сфотографироваться.
4: Ну, понимаете, да? Как будто бы я Афродита вышла из пены морской. И мне хорошо. Не, ну тут же комфортно. Тебе же правда становится полегче, да? Или они так?
3: Ну, вы видели, наверное, в детских комнатах есть такое распыление. Оно действительно как туман. Просто очень много-много-много воды. И такая мелкая.
4: Кто про что подумал? Детская комната, а я про что? Про пенную вечеринку на пляже.
3: Вообще, мне кажется, знаешь, это гаджет какого-то такого агента 007. Это ведь можно уйти по-английски.
4: Ага.
3: Кнопка «Пустил туман»,
4: ага.
3: И все.
4: Классно, тебя больше нет.
3: Да?
4: Очень неудобный разговор.
5: Можно фоксы какие-то показывать, да. Хотя я читал, что холод снижает продуктивность. И вот как с этим... Да, именно холод. Он и в сон клонит тебя, и продуктивность...
4: Холланд. Да, извини.
3: Как показал холод, он повышает только продуктивность.
4: Да, очень сильно.
3: Причем в Норвегии. Всего чемпионата мира.
4: Неплохо так. И девушек заодно привлек. Ладно, мы в другую тему ушли. Просто, понимаешь, это мой краш. Вот. Я настолько его люблю, что я даже люблю его жену.
5: Холод. Как тебе такое? За любовь такая?
4: Вот такая, понимаешь. Ну, ты, а ты смотрел футбол, кстати?
5: Нет, я не любитель футбола.
4: А, поэтому с тобой неинтересно разговаривать, Сережа.
3: Гоша, пускаем туман и уходим.

0: на русском радио.
1: Ну что, посмотрел, кто такой, да, Холланд?
2: Посмотрел.
1: Вот. Еще время будет, кстати.
2: Странный краш у тебя.
1: Ну, извините, простите. Я про твой еще не спросила.
3: А мы скоро вернемся, друзья, в следующем часе.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Если жених оказался не тем, чем ты думала, главный вопрос: о чем ты думала?
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Турция повышает военную готовность на Кипре из-за Израиля. Пассажир заплатил 15 тысяч евро за незадекларированные часы из Швейцарии. Почти половине территории Кипра грозит опустынивание. Остров на втором месте в антирейтинге ЕС. Теперь подробнее. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара обновляет состояние военной готовности своих сил на Кипре. Причиной он назвал растущее военное сотрудничество греко-киприотов с США, Израилем и Грецией в Восточном Средиземноморье. Гюлер отметил, что Турция продолжает принимать военные и политические меры против любой возможной угрозы, однако подробностей не уточнил. Сотрудники таможни обнаружили у жителей Кипра, прибывшего из Швейцарии в аэропорт Ларнаке, три пары наручных часов общей стоимостью около 57 тысяч евро. Пассажир не задекларировал товары, чтобы не платить пошлины и налоги. За нарушение мужчине назначили штраф в сумме почти 15,5 тысячи евро. Таможня напоминает, что для пассажиров, прибывающих на Кипр из страны вне ЕС, беспошлинный порог стоимости ввозимых товаров составляет 430 евро. Швейцария – частый источник путаницы для путешественников. Хотя страна входит в Шенгенскую зону, она не является членом ЕС и не входит в его таможенную и налоговую систему. 45% территории Кипра находятся под угрозой опустынивания. Это второй показатель в Евросоюзе после Испании. Такие данные содержатся в новом отчете Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Причины опустынивания – как деятельность человека, так и природные факторы. В масштабах Евросоюза засушливые земли сейчас занимают около 15% территории – 611 тысяч квадратных километров. Это примерно вдвое больше площади Италии. На этих территориях проживают около 42 миллионов человек. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 33 градуса. В Никосии и ее окрестностях ожидается до плюс 40, а в Тродосе до плюс 28. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадков не ожидается. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах – плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья. Второй час утреннего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас. И мы надеемся, что вы уже в хорошем настроении и как минимум готовы слушать нас еще ближайшие два часа «Русских перцев» в рамках этого часа, а прекрасного Гошу Романова в рамках 10-11 часа.
3: Да, Гоша, мы поработаем два часа и домой побежим.
2: Три. Да, конечно, мы дальше пойдем работать.
3: Но в рамках нашего утреннего шоу, напоминаем, у вас есть возможность поздравить наших именинников. Номер 49-105-7 работает вовсю и принимает ваши смс, комментарии, да и просто приветы.
2: Кстати, наших и ваших тоже можно поздравлять. Нашим и вашим.
4: И вашим, и нашим.
2: Шоу на русском радио «Кипр». Поехали. Так.
3: Пишите.
4: Уже придумала,
2: а мы умеем.
4: В новой рубрике.
2: Это называется вот та самая дипломатичность, когда ты ух-ух-ух. Но вообще, конечно, умение договариваться, организовывать процесс, это очень ценно. Правда,
3: да.
2: Для зумеров данным процессом пока занимаются родители. Представьте себе, все чаще родители приходят на собеседование вместе со своими детишками.
4: Как мило.
2: Жалуются HR-специалисты. По словам рекрутеров, мамы и папы сами ищут вакансии.
3: Угу.
2: Звонят. Алло. Да-да. А ну-ка, зарплату назовите. Да, подходит. А условия? Ага.
4: Так, ну, это, сыночка, корзиночки не подходит.
2: Мы будем завтра. Или нет, не будем. Ну, знаешь, если уже сыночка, корзиночка, то и дочечка, цветочечка.
4: Конечно.
2: Да, так и должно быть. Вот, и если все их устраивает, тогда они отправляют ребенка навстречу. Ну, ты сходи, спроси. Если что, я просто зайду спросить, как там.
4: Я за дверью не переживаю.
2: Да, как там. Ну и иногда они вмешиваются в сам процесс интервью и говорят: подождите, а что вам не нравится?
3: Вы слишком давите на моего сына. Ну и начинается, видимо, такое родительское собрание. Да,
4: очень странно.
3: А ты попробуй поспорь с мамой. Вот наберешь ты сына на работу, либо дочку. Да, ну вот попробуй вот маме сказать нет. Она аргументов много найдет.
2: Что значит не подходит квалификация?
3: Да он, знаете, что умеет.
2: Да вообще, я его... Ты на психолога потом будешь сбрасываться, а? Травму моему сыночку. Ну вот, пожалуйста. Жалуются, говорят, невозможно проводить действительно самый собеседование, и возможно понять, какими скиллами, какими навыками обладает данный кандидат, потому что страшно.
3: А с другой стороны, я понимаю зумеров. Знаешь, когда вот мама пошла, проверила абсолютно все. Какие там котлетки в столовой. Вот, какая там пюрешечка. А есть ли кофе утренний? А не дует ли здесь из окошка?
2: Да. Поглажно,
3: работать комфортно.
2: Ну, да. Ну что, где мама?
4: Мама, если ты меня слышишь, я на работе.
2: Ой, нормально, тебе нравится?
4: Мне очень нравится.
2: Тебе очень нравится.
4: Мама не звонила, мама не спрашивала,
2: да.
4: Не проводила собеседование, все сам. Все своими руками. Ну, я посмотри. И не зумер, как бы.
3: И спасибо тебе за это, кстати. Гоша.
2: Немножко так, да, помечтали. Я считаю, что это, с одной стороны, действительно классный совет, с другой стороны, ну, правда, перебор. Не представляю.
4: Это гиперопека называется.
2: Не представляю, чтобы вообще такое произошло в моей жизни. Даже страшно подумать. Не, у меня была ситуация, правда, не про работу шла речь, про университет. Значит, приехали мы с мамой. Моя мама увидела, ну, то есть конкурс, да, сколько человек претендует на место. И говорит: зачем тебе это надо? Поехали отсюда! Да ну! Не надо, потом расстроишься, будешь плакать, Ира. Все, да, и, ну, сами понимаете, чем все это закончилось.
3: Конечно.
2: Я говорю: мама, спасибо тебе за поддержку, ты очень сильно веришь в свою дочь. Ну, спасибо, я тебе потом перезвоню, пока.
4: Ну, универ-то я понимаю, и а вот работа.
2: Это, знаешь, это другой немножко уровень. Ты бы с мамой пошел бы, вот если бы твоя мама позвонила, сказала: Гош, я с тобой, хочу с тобой пойти на работу.
4: Я бы сказал: мама, пойдем вместе поработаем, только на огородах.
3: А, нет, вот так нет, спасибо, не надо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль «Махалепи» в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый «Махалепи» и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Настоящая женщина – это та, которая не прошлое и не будущее.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Друзья, вот это новость, конечно же, прилетела. НАСА показала реальную форму Земли. Я сейчас расскажу, почему вот такое удивление. А потому что она в форме картошки.
4: Я это знал.
3: Бульбы! Вот, мне кажется, белорусы знают.
4: Конечно.
5: Хорошо, что не в форме драника.
3: Агентство представило модель нашей планеты на основе данных, которые собирали целых 15 лет, воспроизведя форму, называется он геоид.
4: Да.
3: Если точнее. То есть, оказывается, она все-таки не круглая. И действительно, правда, колыбель человечества похожа и оказалась похожа на картошку.
5: Но а мы ее глазки.
4: Вот ты не смотри. Уже рос, а? Вырос. Кому-то похоже было на камень.
3: Да. Оно действительно что-то вот такое. Ну вот картошку, конечно, напоминает такой непонятной тоже формы. Но действительно, вроде как метеорит, как камень, что ли, что-то вот такое.
4: Да, вот что-то туда.
5: Кто-то думал, что он вообще плоский, как Юрий Лоза, например.
4: Не, ну это, конечно, это были времена.
3: Ну ты помнишь, да, получается?
4: Тогда, конечно, люди, да, страдали за инакомыслие, да? Если, не дай бог, ты думал иначе. А еще слоны держат, да? Не помнишь такую историю, нет?
5: Помню. Тогда еще было хорошо.
3: Мне все-таки ассоциация с картошкой нравится больше.
4: Да, это правда.
3: Вот, но,
4: роднее, душевнее.
3: Сама НАСА говорит, не волнуйтесь, не переживайте. Дело в том, что для наглядности ученые отобразили вид планеты, если бы на нее влияла только гравитация. Без приливов, там, ветра, к примеру, и течений. И преувеличили гравитационные колебания в 10 тысяч раз. Поэтому она выглядит, ну, вот прям вот такая,
4: чуть-чуть,
3: как будто помятая. На самом деле, не все так плохо.
4: Да она просто ухайдохалась уже, работает нон-стопом сколько-то миллионов лет. Конечно, как ты будешь тут чистенько, да, и гладенько выглядеть? Естественно, так что не надо к ней никаких вопросов. Летим и нормально. Помните, да, что нам еще одно открытие сделали? Если вот в рамках географии, да, или что там у нас было в школе, не помню, как называются уже эти предметы. Да, астрология, наверное, все-таки.
3: Скорее всего.
4: В общем, когда показывали нашу Солнечную систему, мол, Солнце в центре, и мы вокруг Солнца вращаемся.
3: А оказывается, нет.
4: А на самом деле мы все летим и вращаемся еще возле
3: все это двигается.
4: Солнца. Так что, ребята, те представления, которые были когда-то, они точно нам не помогали. Но нам, видите, наши вот психологи всегда говорят, нам, людям, нужна, да, вот эта опора, да, точка из пункта А в пункт Б. А вот просто где-то, да, это сразу потеряшка. Слушайте, так мы, получается, изначально должны быть потеряшками, для нас это нормальное состояние.
3: Ну, получается так.
4: Тогда, получается, какие рабочие процессы?
5: Пошлите отдыхать.
4: Ну,
5: о чем вы говорите?
4: Почему есть график?
3: В отпуск все-таки отправляемся.
4: Через 3 дня. Вы понимаете, нас обманули. Нам придумали и навязали эту систему, которая для нас не характерна. Вся вселенная.
5: Вот так вот конспирологи и рождаются.
4: Движется совсем непонятно куда.
3: Ну, а теперь вот еще и представьте, как инопланетяне там смотрят на нас, да? Если же они прилетят, с кем они будут общаться?
4: Да.
3: С главными представителями картошки?
4: Да.
3: О, здравствуйте. С белорусами?
4: Доброй раницы!

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: А вот сейчас будет шок-контент. Друзья, вы не поверите, кто является лучшим сотрудником в коллективе. Ни за что не догадаетесь. Нет, нет, нет, даже не пытайтесь.
2: Нельзя себя ставить на пьедестал.
1: Ребят,
2: вы здесь? Говорить нет.
1: Нет, нельзя. Но я про качество.
2: Тогда интересно.
1: Про качество человека. Давайте, накидайте.
3: Щедрый человек, который ничего не делает.
2: Щедрый человек, который может позволить съесть свой обед.
1: Ага, еще, да.
2: Так.
1: И чужой, да?
2: Конечно.
1: Тоже может позволить.
2: Еще щедрый, который премии делится.
1: Ага.
2: Есть такие сотрудники?
1: Наверное. Возможно, не знаю, не видела.
2: Берет твои задачи на себя. Вот, пожалуйста.
1: Ну да.
3: Однозначно самый злопамятный человек.
1: Вот, как раз таки злопамятный сотрудник, друзья. Внимание, кто-то взял и слил мою интригу, не ответив на мой вопрос. Неожиданно оказались лучшими коллегами.
2: Это почему?
1: Объясню. Как выяснили ученые, именно люди, которые хорошо запоминают чужие проступки, нарушения, чаще замечают токсичное поведение в коллективе и не дают ему становиться нормой. То есть эти люди, которые обычно, ну, чуть-чуть обидчивые, да, а может быть и не чуть-чуть.
3: Держат на карандашке.
1: Они запоминают вот это токсичное поведение и сразу же, то есть у них границы выстроены супер четко, да? То есть они говорят, нет, стопэ, я помню, как ты, поэтому но-но-но. С такими людьми люди вынуждены, я имею в виду в коллективе, вести себя хорошо, стараться. Иначе.
2: Ну, понятно, да.
1: Иначе?
3: Ну, это двигатели прогресса,
2: получается. Он же все помнит.
1: Абсолютно.
2: Ну, я не знаю, какой это прогресс. Ябед этих никто не любит. Потому что, если что, либо наябедничает человек, ну, либо, опять же, вспомнит тебе. Ай-яй-яй.
1: А вот если в команде предпочитают закрывать глаза, да, ну, то есть быть такими толерантными, уступчивыми, ну, ладно, ну, не получилось. Тогда, получается, со временем вот эта норма нарушать чужие границы, да, рабочие процессы, становится обыкновенным явлением и разваливаются бизнес-процессы, отношения и так далее и тому подобное. Для работы это критично.
2: Да, поэтому лучше общаться и в принципе, чтобы у вас в коллективе были добропамятные люди.
3: Без душных ситуаций.
2: Которые помнят только хорошие.
1: Я считаю, что это такая же вот черта, как и злопамятность. Ну, просто она как бы немножко негативный контент имеет, да, злопамятность. На самом деле, это, мне кажется, просто внимательные люди, и которые четко понимают, так, вот здесь надо туда, иначе мы сейчас вот тут вот застрянем в этом болоте и ничего не сделаем, никуда не двинемся, а конкуренты-то не спят.
2: Естественно.
1: И уже пошли бороздить другие форматы вселенных.
3: Ну, у каждого есть, конечно, бухгалтер, которому все на поклон приходят и только хорошо к нему относятся. Ну, понятное дело, что злопамятным не будешь по поводу бухгалтера, он все-таки зарплату платит.
1: Потому что бухгалтер сам злопамятный. Он и так все знает, какая у тебя премия была в позапрошлом году и почему.
3: И почему, и за что.
1: Ага, вот. С ними, видите, сразу порядок чувствуется, да? Разговаривают на вы шепотом, шоколадкой.
2: Готовь сразу же, конечно же, шоколадочку.
1: Ага, притащил цветочки, вот уже и хорошо. Комплимент.
3: С каждым праздником поздравляю.
1: Комплимент. Очень важно.
3: Это
1: даже
3: можно такие
1: если...
3: лайфхаки рассказывать.
2: И самое праздник. Страшное, знаете, что услышать?
1: No.
2: Я запомню.
1: Ну, вообще, когда ты слышишь, я тебя услышал, это еще не так страшно.
3: Понял, понял.
1: А вот я тебя запомнил, это уже хавайся у бульбо.
0: Что слушает страна? Любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
3: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: проснулись.
1: Спали? Просыпайтесь. Руси Шпетер зажигает. Присоединяйтесь.
2: Ну что, друзья, а я откопал, честно говоря, такую новость, о которой никто бы не мог даже подумать. Вот представьте себе, один вот китайский автомобиль, не буду называть, да, что это, представил гибрид, который можно заправлять, внимание, спиртом.
3: Зачем?
0: Ни себе, ни людям, а?
3: Многие спросят, конечно же.
2: Да, ну, говорят, что можно заливать бензин и метанол в любых пропорциях.
3: Так.
2: И электроника сама вставит нужное параметры.
0: Сама разберется.
2: Да, впрыски и зажигание, представьте себе.
3: Автомобиль будет ехать веселее, если будет вот это альтернативное топливо использоваться.
2: Ну, теперь из бака можно, знаете, из бака отсасывать бензин и не сразу канистру, но и в себя сразу.
3: Такой праздничный автомобиль, да, такой для вечеринки.
0: Слушай, зачем вообще это делать? Можете мне объяснить?
3: Тоже не понимаю. Так, ну там, наверное, скорее всего, это все-таки не питьевой, да, спирт, а какой-то особенный. И опять же, это только можно делать на заправке.
2: Говорят, что решили самую главную проблему метаноловых моторов. Это запуск в сильный мороз. Именно для этого и сделано. Новую вот такую вот силовую установку испытали на 2 миллионах километрах дорог в разных климатических условиях и показывает высший класс.
0: Ну вот можно переехать из Сибири, да, на Кипр, но Сибирь с человека перевезти невозможно.
3: Вряд ли.
0: Морозы переживает, а до сих пор. Тебе сейчас нужно присматриваться к другим автомобилям, которые на солнышке будут работать. Да, кабриолет. Первая ошибка, молодец.
2: А почему нет? Расскажи.
0: Нет, это первая ошибка эксперта.
3: Ну ты потом нам расскажешь.
0: Да. Просто придешь, поплачешься, еще определенную марку.
3: Вот такой красненький, значит, такой, который вообще.
0: Да.
2: Я уже визуализировал в голове, на самом деле,
3: и кабриолет красненький.
0: Да, и такой, господи, а зачем все стремятся
3: зачем
0: только переехать
3: это?
0: На
3: что
0: Кипр?
3: Здорово.
0: Сразу кабриолет и вот та самая марка.
3: Ну, потому что, знаешь, романтично очень. Ну, кажется,
0: 2004-го. Года.
3: Это тоже романтика.
0: Не, ну потому что еще же как бы деньги-то впереди нужны, надо там обосноваться, все дела, какие бюджеты. И вот эти бюджеты первым делом сливаются.
3: Знаешь, что самое плохое? Ну, жарко реально.
0: Ну да.
3: В голову греет.
0: Очень сильно, многим.
2: Напечет. Ну, а кепка для чего?
0: Не, ну действительно, на кабриолете в кепке.
3: С другой стороны, если ты на таком автомобиле, вот который заправляется спиртом, ну а почему бы
2: и разница?
3: Ну весело
2: и все.
3: Ну вообще, если честно, странно. Вот, ну, вот когда автомобиль может заправляться таким видом топлива.
0: Так, а что, автомобили на дровах вас не смущили?
3: Ну, кстати, да, были такие.
0: Недавно же выпустили, мол, забрасываешь топку и такой ты имели.
2: Экологически чистые.
0: Да, на печи. И тар-та-та полетел по своим делам.
2: Еще сразу на «Погоди» вспоминается какая-то серия, где он пам-пам-пам под эту
0: музыку. Гош, ну на острове этот самокат. Вот.
2: Самокат?
0: Конечно.
2: Ну вот я пока только на велосипеде.
0: Велосипед,
2: езжу.
0: Прекрасная
2: отличный
0: история.
2: Транспорт.
0: Ну, ты не нарушаешь, я надеюсь.
2: Я тоже надеюсь, что я не нарушаю.
0: Ну, прекрасно, на самом деле, транспорт. Летом не очень, вот, и когда дожди тоже так себе. А в целом замечательно и красиво. Остров у нас красивый, город прекрасный.
3: Покататься, да.
0: Да, не удовольствие.
3: По горам здорово.
2: А дорожки какие, велодорожки шикарнейшие.
0: Которых нет.
2: Есть, вот я бы с тобой поспорил.
0: Да. Поспорь со мной,
3: С парковкой удобно, кстати.
0: Где вот хочу, там и ворочу.
3: Там и оставил.
0: И причем достаточно безопасно. В принципе, не надо сильно переживать, что кто-то куда-то.
3: Это правда.
0: Но замок так или иначе с собой все-таки бери.
2: Бдительным нужно быть, да.
0: Но в целом классно, правда. Поэтому вот этот вид транспорта мы тебе сильно рекомендуем.
2: Ну, решу покупать машину, в первую очередь к вам загляну за советом.
0: Да ладно? Серьезно? Сереж, ты будешь ему бесплатно совет раздавать?
3: Вот, есть китайский бренд. Вот там автомобиль на спирте. Вот, пожалуйста, Гоша.
2: Берем.
0: Так, где у нас свой дилер?
3: Рекомендуй кабриолет.
0: Конечно.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: А, друзья, мы отправляемся, знаете, куда? В Сан-Франциско.
2: Город Селедиска?
3: А, так это отпуск или просто новость сейчас будет?
1: Сан-Франциско. У меня вот другая песня.
2: Вот видишь, у меня город Селедиска.
1: Вот, ну ты старый, поэтому все понятно с тобой. Значит, ребят, что там придумали? Кстати, ну это же Силиконовая долина, это же прекрасная Калифорния. Там и Вейма, беспилотное такси, которые туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Вот. Ну и, конечно же, вот новое такое интересное изобретение. Запустили уборку квартир. Уже уборку в сервис отправили. Роботами-гуманоидами. Да. $30 в час, между прочим, стоит. Ну, по меркам Лимассола это, в принципе, ну так, средняя
2: цена. То есть ты можешь заказать теперь такой клининг при помощи робота, да? 21 век. Аренда робота-пылесоса, что ли?
1: Нет, это не пылесос. Это прям нормальный такой робот гуманоидный. Приезжает. Это он к тебе, значит, он там и пылесосит, вытирает пыль, выносит мусор и даже может запустить стирку и также посудомойку. Но, конечно же, полностью автономным его нельзя назвать. Искусственный интеллект не готов полностью анализировать ваше пространство.
2: Себя, конечно,
1: да, поэтому им удаленно управляют операторы.
2: Вот мне интересно посмотреть на скорость работы его.
3: Ну, то, что это дешевле,
2: уже точно.
1: Но $30 в час это не дешевле. Это же много, ну, в час. Вот ты види, вот ты попробуй.
3: А, да, все, я посчитал.
2: Я почему-то подумал, что уборка сразу $30, а на самом деле, ну да, дороговато.
1: В час, и мы не знаем его скорость, мы не понимаем.
2: И качество непонятно какое, да? То есть доберутся ли до всех вот каких-то мест, где есть, ну, опять же, там грязь, либо что-то еще убраться нужно? Есть какие-то отзывы уже от тех, кто использовал эту функцию?
1: Ну, просто пока анонсировали, что активно данный сервис работает.
2: То есть он уже работает?
1: Он уже работает, то есть это уже можно заказывать. Но многие чувствуют себя безопасно от того, что к тебе не придут, ну, не какие-то непонятные люди, да, а вот именно робот, а он как бы, ну, он же робот, им уже ничего не надо.
2: Но им же управляют.
1: Вот! Они об этом, судя по всему, не подумали. Психологически ты расслабляешься. Но что тебе может сделать эта машина? То есть тебя нету дома, ты отправляешь там клининговую компанию, они получают доступ, убираются.
2: Но максимум устроят вечеринку с твоей бытовой техникой. И все. То есть пылесос там, холодильник, стиральная машина. Эй, нет никого дома, давайте гулять.
1: Слушай, ну вот тоже я вот откликается мне эта мысль, и мне такое расположение дел, когда у тебя дома там находится робот, и он убирает. Потому что вот уборщица, которая еще задает неудобные вопросы, ну это такое себе, да? Ну честно. Ну как бы я не против, да? То есть я наоборот, я ценю очень сильно труд человеческий. Я считаю, что это очень круто. Но здорово, когда ты не пересекаешься. Потому что, ну правда, скорее всего, это разные, да, там, представления о мире. Ну и тебе, конечно же, сразу же начинают что-то там рассказывать, там, делиться новостями или уж тем более советовать что-то. Особенно если это люди советского, да, мышления.
2: Ну, когда общение навязывают, которого и не хотелось бы.
1: Мы с подругой...
2: Вот вы говорите.
1: Да-да-да-да-да. Мы с подругой поняли, что советские люди, это потому что они советы давали, да, даже когда не просили. Но, наверное, так вот очень часто бывает. Думаешь, господи, ну серьезно, можно, пожалуйста, убраться, да, и вот как бы не трогайте меня. Вот, ну, уточните, где у вас тут что лежит, а можно я вот это подниму? Понятно. А вот просто так вот.
2: Угу. Ну, мне еще, знаешь...
1: Ирочка, пора бы тебе.
2: Вот, принимай советы. Мне еще кажется, конечно, будет точно лучшее качество уборки, потому что робот не пропустит все-таки, да, какие-то моменты, вот где человек может, ну, немножечко схалявить.
1: Ну, мы, конечно, не роботы, но мы тоже убираемся. Убираемся из студии, потому что прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Костя, как всегда, знает все обо всем, обо всех. И рассказывает это на всю страну.
2: И Гоша Романов целый час с вами.
1: Да, Гош, тебе отличного эфира. Макс Барских поет на всю страну.
2: Ну все, идите отдыхать.
1: Мы пошли.
2: Пока.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
3: Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на 3 вещи, а купить 4.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Киприоты бьют рекорд поездок за границу и почти не ездят по острову. Суд разрешил отцу погибшего ребенка вылететь на похороны под залог. 80-летний физик попросил кипрскую церковь доказать существование рая и ада. Теперь подробнее. Жители Кипра к концу текущего года совершат более 2 миллионов поездок за границу и обновят очередной рекорд, заявил президент Ассоциации турагентств острова Харис Папахаралампус. По его словам, только в июне выездной поток вырос на 7,4%, почти до 170 тысяч визитов. Таким образом, внутренний кипрский рынок дает около 30% пассажиропотока аэропортов Ларнаки и Пафоса. В первой тройке стран, куда летают жители нашего острова – Греция, Великобритания и Италия. Окружной суд Пафоса временно снял ограничительные меры с 37-летнего британца, которого судят по делу о гибели его 3-летнего сына в отеле. Подсудимый сможет вылететь на похороны ребенка. Ему назначен дополнительный залог в 10 тысяч евро. Вылет намечен на завтра, 5 августа. Вернуться на Кипр британец обязан не позднее 14 сентября. 80-летний физик поручил своему адвокату направить официальные письма в архиепископию Кипра и Организацию по исследованию космоса. Он хочет получить документально обоснованные ответы о рае, вечной жизни и внеземных цивилизациях. Адвокат заявил, что судебного спора пожилой ученый не ищет. Цель поручения – подойти к концу жизни с максимально возможным душевным спокойствием и не полагаться на одну надежду там, где, по мнению физика, можно рассуждать. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 33 градуса. В Никосии и ее окрестностях ожидается до плюс 40, а в Тродосе до плюс 28. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадков не ожидается. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: Ну что, доброе, бодрое утро. У микрофона Гоша Романов. Хотя, если верить нашей Ире, то это Роша Гаманов. Каждый раз, когда она так говорит, где-то один логопед довольно кивает и говорит: да-да, почти получилось. Перцы уже убежали по своим очень важным перечным делам. Ну а мы с вами остались, так скажем, тет-а-тет. Вообще, заметил интересную вещь. К 10 вот примерно утра люди делятся всего на два типа. Первые, они уже успели переделать кучу дел и даже немного устать. Ну а вторые только открыли глаза и сейчас искренне удивляются: да как так-то, уже 10 часов. Ни к первым, ни к вторым вопросов нет, у каждого свое расписание. Главное, что сейчас мы встретились на одной волне. Но если у вас есть повод, которым, несомненно, хочется поделиться, вот вам небольшой лайфхак. Пишите на номер 49-105-7. Увидим, посмеемся и обсудим вместе с вами.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Ворском радио Кипр.
1: И вот как пели Потап и Настя Каменских, действительно, удивительная жизнь. Бывает, пойдешь ты по делам, заскочишь по дороге в магазин, посмотрел на прилавок с лотерейными билетами, а ведь с утра ты еще послушал гороскоп от перцев, тебе сегодня сулит удача и вообще благоприятная тенденция на твоей стороне, и решил ты купить один билет и выигрываешь. Именно такая новость, ситуация произошла. Житель американского штата Огайо сначала выиграл в лотерею $500,000, причем перед ним был выбор: получить по 40 тысяч долларов каждый год в течение 25 лет или забрать все сразу. Мужчина даже не думал долго и, конечно, выбрал единовременную выплату. И вот дальше начинается самое интересное. Представьте его состояние. Вот он только что выиграл 500 тысяч долларов. Сумасшедшие деньги. Большинство людей после такого сразу, мне кажется, поехали бы домой, позвонили родственникам, три раза проверили билет, еще неделю никому бы не рассказывали. Но вот он посмотрел на жизнь свою и подумал: так, что-то день сегодня хорошо идет, надо брать все. И еще один билетик. Покупает второй и, представьте, снова выигрывает. Да, еще 25 тысяч долларов. Это вообще что за уровень везения такой? Я думаю, здесь уместно был бы, знаете, вот этот вопрос: пакет нужен? На что ответ бы, естественно, был: нужен, а куда мне деньги все эти сложить? После уплаты налогов мужчина станет богаче примерно на 385 тысяч долларов. Деньги он собирается потратить очень спокойно на отпуск, на новую машину. Часть он отдаст своим детям, но остальное положит в банк. Вот это мне нравится, это классно. Без каких-то там золотых вертолетов, без покупки собственного острова, хотя это тоже неплохо. Но здорово, отпуск, машина, финансовая подушечка. Очень такой, мне кажется, классный и современный подход. Я вот, честно говоря, под такими историями похвастаться

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: Знаете, вот я из тех людей, которые по морю не могут даже до Буйка на пляж доплыть. Ну вот не получается. А вот польский пловец вошел в историю. Он первым в мире переплыл Балтийское море вплавь. 160 километров от Швеции до Польши без сна. Без остановок и даже без касания лодки сопровождения. На это у него ушло почти 55 часов. Причем это была уже пятая попытка. В прошлый раз ему не хватило всего 11 километров до финиша. Вот это я понимаю, человек. Человек увидел море и сказал: «Оно слишком большое, чтобы просто на него смотреть. Пойду-ка я переплыву его». Хотя после 55 часов в воде, думаю, он теперь даже в ванной будет заходить с опаской. Так, а далеко ли до другого берега? Страшно.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, не с горечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка,
5: и вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Радио Кипр.
1: Решил я, значит, заглянуть в статистику. Сразу скажу, что я ее не вел, так что взятки гладкие. Вторник — это тот день, когда подается наибольшее количество заявлений о приеме на работу, между прочим. Вот это правильно. Я бы тоже понедельник как-то, знаете, переждал. Вторник — самый подходящий для начала чего-то нового. Вот посудите сами. Даже если сесть на диету там в понедельник, то обязательно сорвешься. Начинать заниматься спортом с понедельника — так это вообще шаблонная утопия. Даже вредные привычки не бросишь в этот день. А вторник — вторник — это наше все. И вот есть люди, которые утром пишут в рабочие чаты: «Доброе утро, коллеги! Отличного всем дня!» Ну и пару мемов скинут точно. А потом через пару месяцев превращается в какого-то человека, который отвечает, знаете, очень сухо как-то, просто, на ок, и все, без точки, без каких-то эмоций. И вот аналитики нашли интересный способ определить, что человек может быть близок к выгоранию. Для этого им даже не нужно заглядывать в душу или проводить какие-то длинные опросы. Достаточно посмотреть на рабочую переписку. Вот так просто. Исследователи выяснили, что стиль общения человека в чате резко меняется. Это может быть сигналом усталости еще за 2-3 месяца до серьезнейшего выгорания. Например, сообщений становится примерно на 40% меньше, ответ приходит дольше, вместо привычного «привет» появляется сухое «сделано». Вообще ученые говорят, что такой анализ может с точностью около 87% определить, что сотрудник испытывает сильную нагрузку. Да, так что если ваш самый разговорчивый коллега вдруг перестал писать длинное сообщение и отвечает «только принято», возможно, он не стал загадочным каким-то или холодным человеком, возможно, ему просто нужен отдых, отдых нужен. Хотя есть отдельная категория людей, которых никакой анализ, наверное, не распознаст. Ведь они первого рабочего дня сразу отвечают «ок», «понял» или вот это вот «ясно», «что ясно», «где ясно», «на Кипре всегда ясно». Так что можете аккуратно проверять рабочие чаты, вдруг там уже кто-то давно отправляет сигнал «СОС» просто в формате сообщения.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: Честно говоря, иногда кажется, что все самые интересные открытия уже давным-давно сделаны. Но потом кто-то открывает старинный шкаф, такой, знаете, пыльный-пыльный, находит там, например, пожелтевшую бумажку и понимает, вот оно, сокровище. Настоятель монастыря Сан-Марко в Флоренции нашел в старинных архивах монастырской аптеки документы 19 века с необычным рецептом. На листке был описан напиток под названием «Виносо Ристонетте», что-то вроде восстанавливающего эликсира. В состав входили листья коки, орехи, колы и даже вино. Монахи считали это тонизирующим средством, которое помогало, в принципе, вернуть силы и улучшить настроение. Самое интересное, что этот рецепт оказался очень похож на формулу напитка, который позже создал американский фармацевт в 1886 году. Правда, из-за ограничений на использование алкоголя он заменил винную основу на газированную воду, так что, возможно, одна из самых известных вот таких темных газировок в мире имеет не только американскую историю, но и небольшой итальянский монастырский след. Получается, пока кто-то в монастырях переписывал древние книги, кто-то параллельно вообще рождал рецепт будущего напитка, который прозвучит на весь мир, которым потом будут пить миллионы людей по всему миру. Хотя вот интересно представить реакцию монахов, если бы им сказали: ребят, слушайте, ваш укрепляющий эликсир через пару сотни лет будет пить из банок, брать с собой в кино и спорить, какой же вкус лучше, обычный или без сахара.

0: на русском радио Кипр.
1: Газировочка, это, конечно, все здорово, это шоколадно, но ученые не перестают нас удивлять. И они решили разработать такую технологию просмотра снов. Да, ученые уже могут восстанавливать фрагменты увиденного, размытые образы с точностью около 60-70%. Конечно же, речь не о записи снов, а вот о декодировании мозговых сигналов в приблизительную визуализацию. Слушайте, так интересно посмотреть после того, как ты приснил какой-то такой завораживающий сон на него. Технология, конечно, остается на ранней стадии, но сам факт ее существования уже поднимает вопросы о каких-то границах приватности сознания, что ли. И вот становится немного даже тревожно, потому что раньше после странного сна, ну что, можно было сказать, да ничего не было, приснилась какая-то ерунда. Ну а теперь ученые могут уже и посмотреть эту ерунду, да еще и покадрово. Оказывается, что вы всю ночь, вот не знаю, убегали от гигантского пельменя, который требовал вернуть ему долг за сметану, или объяснять потом, почему во сне вы были директором супермаркета там для собак, для енотов. Вообще сон — это какое-то, знаете, последнее место, где человек еще может творить полный хаос без свидетелей. Ведь сами посудите, там можно делать абсолютно все. На работе вас контролируют, в магазине камеры, в телефоне статистика экранного времени. Ну а во сне можно спокойно летать где-нибудь там на печи, считать это нормальным. Но если технология, конечно, дойдет до массового использования, вот это будет беда. Ученые уже умеют заглядывать туда, куда раньше не добирался абсолютно никто, в человеческие сны. Главное, чтобы через пару лет не появлялась функция «Ваш сон содержит рекламу». Для просмотра оставшихся фрагментов оформите, пожалуйста, подписку. Хотя, может, и такое будет.

0: На русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Я прямо сейчас увидел одну статью, там прямо много иллюстраций было, порядка 7-8 страниц, я их вот это все изучил, и надо сказать, что новость, знаете, которая доказывает, иногда для успешного трудоустройства нужен абсолютно не диплом, не какие-то курсы и не сертификаты. Иногда нужно просто хорошо чесать пузико хэппи-баром. Да, парень указал в резюме, что профессионально чешет пузико хэппи-баром и получил больше 40 приглашений на должность дата-аналитика. Да, не аналитика данных, сначала аналитика кофебар. Он вот подробно расписал свои достижения, причем я прямо сейчас вот смотрю на его резюме. Он рассказал, как анализирован уровень счастья кофебар. Следил за их настроением, оптимизировал поставки тыквы, изучал эффективность бассейнов и работал над повышением показателей уюта и релакса кофебар. Звучит, конечно, мега уверенно, потому что сейчас настоящий аналитик где-то услышал это, начал даже сомневаться в собственной квалификации. Ну а потом, в конце, конечно, резюме была вот такая строчка. На самом деле, я не умею заниматься аналитикой, я занимаюсь дрессировкой капибар. Но вот это мое любимое «но». Это, к слову, о том, как же трудно попасть на собеседование к рекрутеру или к HR-у, ведь все чаще работает искусственный интеллект. Откликов было огромное количество, порядка 40. Это значит, что подробности никто особо не читал. Человек несколько страниц расписал про каких-то счастливых капибар, про тыкву, про арбузы, бассейны, а ему приходит сразу приглашение с вопросом, когда готовы выйти на работу. Это вообще прекрасная иллюстрация современной жизни, на самом деле, потому что кто-то ночами учит вот эти сложные модели данных, а кто-то просто приходит с отчетом по чесанию капибар. Так что если составляете свое резюме, пишите уверенно, ну или хотя бы креативно. Все-таки иногда полезно дочитывать резюме до конца. Ну и не только резюме.

0: Утром радио Кипр.
1: Ну что, как ваше настроение? Пишите-ка нам на короткий номер 49-105-7. Мы ждем от вас сообщений. Может, у кого-то сегодня день рождения, именины, нужно поздравить, это сделаем. А вот изучил, конечно же, я то самое резюме и впал в какую-то, знаете, прострацию, что ли. И нашел такую новость, что айтишник тоже выгорел своей работы и ушел. Представляете себе, просто взял на стройку, пошел. Оказывается, это счастливее, чем на прошлой работе. Жизнь. История почти сказочная. Жил-был такой сеньор-разработчик. У него были созвоны, дейлики, созвоны про дейлики про созвоны. Потом появилась нейросеть и все. Мужчина понял, радости больше, в принципе-то, и нет. Теперь он занимается кровлей, работает на свежем воздухе, крепко спит и зарабатывает даже немного больше. И знаете, я вот тоже задумался сразу, потому что иногда человек мечтает, ну, попасть в какой-то офис, быть этим планктоном, а потом мечтает из него выйти. А главный выход простой. Не всегда высокая зарплата делает тебя счастливым. Как итог, теперь он занимается кровлей, проводит активное время на свежем воздухе, ну и, конечно же, крепкий сон. Без этого никуда не пойдешь. И вот больше свободного времени даже, чем в айтишке, говорит. Так что думайте. Может, и вам стоит куда-нибудь перенаправить свои действия.

0: на русском радио Кипр. Гоша Романов.
1: А час близится к концу, вот и подходит утро, да, иногда кажется, что вообще хорошие дни случаются сами собой. Вот попав на остров, так пока и выходит. Надеюсь, в таком темпе и продолжу, и вам того же желаю. Ну а вместе с вами просыпался Гоша Романов. Хорошего вам дня, волшебного настроения, а услышимся уже завтра. Пока-пока.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Не забывайте о правилах хорошего тона. Вилки в левый карман, ложки в правый.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Турция повышает военную готовность на Кипре из-за Израиля. Пассажир заплатил 15 тысяч евро за незадекларированные часы из Швейцарии. Почти половине территории Кипра грозит опустынивание. Остров на втором месте в антирейтинге ЕС. Теперь подробнее. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара обновляет состояние военной готовности своих сил на Кипре. Причиной он назвал растущее военное сотрудничество греко-киприотов с США, Израилем и Грецией в Восточном Средиземноморье. Гюлер отметил, что Турция продолжает принимать военные и политические меры против любой возможной угрозы, однако подробностей не уточнил. Сотрудники таможни обнаружили у жителей Кипра, прибывшего из Швейцарии в аэропорт Ларнаки, три пары наручных часов общей стоимостью около 57 тысяч евро. Пассажир не задекларировал товары, чтобы не платить пошлины и налоги. За нарушение мужчине назначили штраф в сумме почти 15,5 тысячи евро. Таможня напоминает, что для пассажиров, прибывающих на Кипр из страны вне ЕС, беспошлинный порог стоимости ввозимых товаров составляет 430 евро. Швейцария – частый источник путаницы для путешественников. Хотя страна входит в Шенгенскую зону, она не является членом ЕС и не входит в его таможенную и налоговую систему. 45% территории Кипра находятся под угрозой опустынивания. Это второй показатель в Евросоюзе после Испании. Такие данные содержатся в новом отчете Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Причины опустынивания – как деятельность человека, так и природные факторы. В масштабах Евросоюза засушливые земли сейчас занимают около 15% территории – 611 тысяч квадратных километров. Это примерно вдвое больше площади Италии. На этих территориях проживают около 42 миллионов человек. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко. Метеослужба вновь объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. Дневная температура на побережье Кипра сегодня составит в среднем плюс 33 градуса. В Никосии и ее окрестностях ожидается до плюс 40, а в Тродосе до плюс 28. Скорость ветра держится на отметках 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Осадков не ожидается. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягушку, а не переспать со всем болотом.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
1: В новом сезоне на 99FM.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на Ру.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка

0: анкеты, записи, ожидания и, в лучшем случае, однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Кухня – это враг женской красоты. Страшнее кухни только огород.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Лента Кипра на сайте Ива.

0: пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
1: Самое обидное – это когда говоришь о чувствах, а тебя обвиняют в алкоголизме.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Все лето только русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Днем обо всем.
1: На русском радио.
5: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском. Море.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
5: Если ваш муж отдает вам ребенка только на кормление, а сам и купает, и спать укладывает, бабы, не спугните!
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Русское радио. Все будет лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр разрабатывает новую стратегию дайвинг-туризма. На Кипре запустили первый гид по безопасному выбору рыбы. Наш остров завоевал историческое золото игр содружества в дзюдо. Теперь подробнее. Кипр решил всерьез побороться за дайверов. Министерство туризма вынесло на общественное обсуждение национальную стратегию развития подводного плавания. Замечания и предложения принимают до 15 сентября. На дайвинг-туризм сейчас приходится около 3% мирового туристического рынка. В ближайшие годы эта доля может удвоиться. Сейчас на Кипре работают 86 дайв-центров и 69 точек для погружений. Среди них подводный музей в Айанапе и 17 затонувших судов. Цель Минтуризма – максимально расширить сезон за пределы лета. Подробности на сайте Лента Кипра. Первый на острове гид по безопасному выбору рыбы Seafood Guide CY собрал 22 вида и разделил их на три категории. Рекомендованные – те, что стоит брать с осторожностью, и те, которых нужно избегать. Пользоваться гидом можно бесплатно. Интерфейс переведен на греческий, турецкий и английский языки. На карточке каждого вида рыбы указаны сезонность, происхождение, способ лова, минимальный разрешенный размер, природоохранный статус и то, накапливает ли рыба тяжелые металлы. Кипрский дзюдоист Янис Антониу выиграл турнир в категории свыше 100 килограммов на 23-х играх Содружества в Глазго. Это единственное золото сборной страны за все 10 дней соревнований. Зато всего Кипр увез из Шотландии 12 наград, большая часть из которых завоевана именно на татами. Отмечается, что Янис Георгиу переехал в Грузию, где лучше тренировочная база, но продолжает выступать за Кипр. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского.

0: дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25 73 09 75. Frederick University. Join the journey.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Сегодня я никак не могла уснуть. Начала считать овец, потом познакомилась с пастухом, ну и тут понеслось.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль «Махалепи» в Амиантосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый «Махалепи» и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амиантос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
5: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
7: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Днем обо всем на русском радио. Днем. Шоу «Днем обо всем».
2: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
2: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Третья жена мне попалась настолько ревнивая, что приходится ей доказывать, что с первой и второй женой у меня ничего не было.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и о

0: 17 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы.

0: работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Болт и Волт.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассоло, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: Сперва она сказала, что купила это кружевное белье специально для меня. А потом, видите ли, обиделась, когда я его надел.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр остался последним в еврозоне по ставкам вкладов. Пожар между Лимнатисом и Ланией пошел на спад. Паралимпиец Тайганидис совершит новый заплыв Пафос Ларнака. Далее подробности. Ставки по срочным вкладам на Кипре в июне выросли, но остались самыми низкими в еврозоне. Депозиты населения сроком до года приносят 1,42% годовых. Данные опубликовал накануне Центробанк Кипра. В мае тот же показатель составлял 1,25, то есть за месяц доходность прибавила 0,17% пункта. Регулятор при этом прямо называет кипрские значения выбивающимися из общего ряда и указывает, что они остаются самыми низкими среди стран еврозоны. Пожар, вспыхнувший сегодня между деревнями Лимнатис и Лания, округ Лимассола, пошел на спад. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Кипра Андреас Кетис. Домам огонь не угрожает. Кетис уточнил, что очаг находится в зоне оперативной ответственности Департамента лесного хозяйства. На месте работают крупные наземные силы, включая расчеты пожарной службы, а с воздуха их поддерживает авиация. Греческий паралимпиец Хараламбус Тайганидис 18 сентября попытается проплыть 151 километр без остановки от Пафоса до Ларнаки. Он собирается побить собственный мировой рекорд, установленный у берегов Кипра прошлой осенью. Старт намечен с пляжа Coral Bay в Пафосе, финиш на пляже морского клуба Ларнаки в Ороклине. Заплыв пройдет в режиме полной автономии, без внешней помощи, под наблюдением Всемирной ассоциации плавания на открытой воде. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

одна, что я оставлен. Я не зелен.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
6: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
7: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждут меня в холодильнике.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске налоговый департамент продлил срок подачи оплаты НДС до 20 августа. Сигналы CY Alert МВД просят обновить настройки смартфонов. Кипр развивает дайвинг-туризм. Далее подробности. Налоговый департамент Кипра продлил до 20 августа срок подачи декларации по НДС и уплаты причитающегося налога за период, закрывшийся 30 июня. Та же отсрочка распространяется и на сводный отчет ВИЭС по внутрисоюзным операциям за июль. Решение принял уполномоченный по налогообложению Сотирис Маркидис. Причина названа прямо – период летних отпусков. Ведомство при этом сразу предупредило, что со следующего дня после новой даты включаются денежные санкции и дополнительный налог. МВД Кипра просит владельцев смартфонов обновить программное обеспечение до последней версии и включить нужные настройки. Без этого оповещения национальной системы экстренного предупреждения CY Alert до устройства просто не дойдут. Система заработала 2 июня. Она построена на технологии Cell Broadcast. Сообщения рассылает служба гражданской обороны через сети лицензированных операторов мобильной связи. Ни интернет, ни установка приложения не нужны. Министерство туризма вынесло на общественное обсуждение национальную стратегию развития дайвинга. Замечания и предложения принимают до 15 сентября через государственную платформу электронных консультаций. План внедрения назовет конкретные действия, ответственные органы, ориентировочные сроки и порядок их взаимодействия. Исследование отрасли министр туризма Костас Кумис представил еще в минувшем декабре. Сейчас началась стадия сбора мнений. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипр. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вот в наше время...
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Не с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
4: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
5: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
6: Логомания на русском радио Кипр.
5: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
5: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
5: Мы станем еще ближе.
6: Русское радио Кипр.
7: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
8: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
9: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Pafilia. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Pafilia. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Pafilia. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Никому нельзя верить! Вы уж мне поверьте!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр остался последним в еврозоне по ставкам вкладов. Пожар между Лимнатисом и Ланией пошел на спад. Кипр перестраивает государственную лотерею. Далее подробности. Ставки по срочным вкладам на Кипре в июне выросли, но остались самыми низкими в еврозоне. Депозиты населения сроком до года приносят 1,42% годовых. Данные опубликовал накануне Центробанк Кипра. В мае тот же показатель составлял 1,25, то есть за месяц доходность прибавила 0,17% пункта. Регулятор при этом прямо называет кипрские значения выбивающимися из общего ряда и указывает, что они остаются самыми низкими среди стран еврозоны. Пожар, вспыхнувший сегодня между деревнями Лимнатис и Лания, округ Лимассола, пошел на спад. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Кипра Андреас Кетис. Домам огонь не угрожает. Кетис уточнил, что очаг находится в зоне оперативной ответственности департамента лесного хозяйства. На месте работают крупные наземные силы, включая расчеты пожарной службы, а с воздуха их поддерживает авиация. Республика Кипр объявила международный тендер стоимостью 1,23 миллиона евро без НДС на подбор независимого консультанта, который заново оценит и перестроит государственную лотерею. Контракт рассчитан на 6 лет. На документы тендера обратили внимание СМИ. Конкурс объявило Генеральное казначейство Республики по закрытой процедуре. Речь идет не об очередном отчете. Подрядчик должен проанализировать показатели лотереи, разложить варианты будущей модели с расчетом затрат и выгод, написать бизнес-план и новую нормативную базу. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным обстоятельствам.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Есть повод для праздника?
5: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
6: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
5: А если хочется чего-то особенного?
6: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
5: Звучит красиво.
6: Празднично.
5: Незабываемо.
6: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
5: Подробности на toyconfectionery.com.
7: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
8: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
5: Пошла в магазин по-быстренькому. Ну, в стареньких джинсах, не накрашенная. И знаете, кого встретила? Всех.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: налоговый департамент продлил срок подачи оплаты НДС до 20 августа. Сигналы CY Alert МВД просят обновить настройки смартфонов. Кипр развивает дайвинг-туризм. Далее подробности. Налоговый департамент Кипра продлил до 20 августа срок подачи декларации по НДС и уплаты причитающегося налога за период, закрывшийся 30 июня. Та же отсрочка распространяется и на сводный отчет ВИЭС по внутрисоюзным операциям за июль. Решение принял уполномоченный по налогообложению Сотирис Маркидис. Причина названа прямо – период летних отпусков. Ведомство при этом сразу предупредило, что со следующего дня после новой даты включаются денежные санкции и дополнительный налог. МВД Кипра просит владельцев смартфонов обновить программное обеспечение до последней версии и включить нужные настройки. Без этого оповещения национальной системы экстренного предупреждения CY Alert до устройства просто не дойдут. Система заработала 2 июня. Она построена на технологии Cell Broadcast. Сообщения рассылает служба гражданской обороны через сети лицензированных операторов мобильной связи. Ни интернет, ни установка приложения не нужны. Министерство туризма вынесло на общественное обсуждение национальную стратегию развития дайвинга. Замечания и предложения принимают до 15 сентября через государственную платформу электронных консультаций. План внедрения назовет конкретные действия, ответственные органы, ориентировочные сроки и порядок их взаимодействия. Исследование отрасли министр туризма Костас Кумис представил еще в минувшем декабре. Сейчас началась стадия сбора мнений. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипр. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: И не надо мне говорить, что пиво дороже, чем ты. Пиво дешевле, чем ты.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Все будет жарко. Русское радио.

Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Наше отражение в зеркале и уровень энергии – это прямое следствие привычек в питании. Подтянутость или дряблость кожи, бессилие или энергичность, недомогание или здоровье – все это приветы из тарелки. Конечно, вперемешку с генетикой и качеством движения. Ориентируйтесь на предков. Они ловили рыбу, срывали плоды и пили ключевую воду. Ни о каких сосисках, чипсах или быстрых завтраках ваш прапрадед не слыхал. Выбирайте овощи, листья рукколы и салата, шпинат, авокадо, грейпфрут, кусок мяса или рыбы. Чаще жмите на кнопку жизни – клетчатку. И реже – на ускоритель старения – сахар. И, конечно, важно помнить о белках и омега-3. Перепелиные яйца, мясо индейки или морские дары в миксе с зеленью это предки точно одобрили бы. Рекомендую вам обратить внимание на осьминога с фаво-пюре от сервиса по приготовлению и доставке еды Meals Food. Блюдо содержит почти 18 граммов белка, омега-3, ферменты, ряд витаминов, цинк и фосфорную кислоту. А на десерт лайфхак. Если во время приготовления осьминога вы поймали себя на мысли «Да когда же это закончится?», значит, настало время делегировать процесс приготовления обеда сервису Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего.
5: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Все были готовы отлично провести это лето. Но лето провело всех.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ τα ακούς

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. «Пунин Вайн» – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Русское радио. Лето.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?